Миолов, Идентяй Миллион, Тесенимам Мусуко, Дистаратуллахим, Табаракаллаху, Фина, Аксесадингам, Кимбакек, Кимбусо, Бегдаратуллай, Мам Самба Мариам, Малам Вахтендо, Тукавах, Хамдан Лиманджа, Малад, Дон Вахтендо,